Кстати, у меня тоже есть кусок ноги, я там вчера суп гороховый сварил. Он не доказался, давай, надо, значит, кость вырвать, понял?